0: eure Grüße und Musikwünsche per WhatsApp an die 0174 424 3820. 0174 424 3820.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».